0: Женя, ты уже сделал уроки?
1: Нет, я не хочу.
0: А в комнате убрал?
1: Не хочу.
0: Иди кушать суп.
1: Ну не хочу я.
0: Что это за фокусы такие? Сколько я тебе говорила, что нельзя так постоянно говорить «не хочу».
1: Почему это нельзя?
0: Потому что станешь нехочухой.
1: Ну что? А я хочу стать нехочухой.

0: чуха, не хочу хапа, пара-па-па-па-па-па-па-па-па-па. Не хочу хапа, пара-па-па-па-па-па-па-па.
1: Ты кто?
0: Я? Как кто? Не хочуха.
1: Это тот, про которого мама говорила?
0: Ну да, тот.
1: Ух ты, а откуда ты взялся? И что ты здесь делаешь?
0: Ну как откуда? Ну ты ж сам захотел стать нехочухой. Вот я и пришел тебе помочь.
1: Классно! А что это такое, быть нехочухой?
0: Ну, это когда ты на все будешь говорить «не хочу», а тебя все будут слушать и не будут больше приставать с просьбами.
1: Это значит, если мама скажет «собери игрушки», а я скажу «не хочу», то она не будет меня больше просить?
0: Ну, конечно, не будет. Мало того, она сама будет тебя хвалить за это.
1: Хвалить? И ругать не будет?
0: Не, не будет, конечно.
1: Вот это да! А давай я скорее хочу стать нехочухой!
0: Экель, мекель, брюха, стань-ка к нехочуха! Ну что, как ты себя чувствуешь?
1: Классно!
0: Попробуем!
1: Чё?
0: Ну как чё? Ты ведь теперь у нас великий нехочуха!
1: А, да, давай!
2: Женя, тебе нужно выпить лекарство!
1: Не хочу!
2: Правильно, зачем оно тебе, хороший мальчик? А уроки ты сделал?
1: Нет, я не хочу!
2: Конечно, молодец!
1: Вот это да! Ой, нехочуха, а теперь у меня начнется новая классная жизнь!
0: Начнется!
3: Привет, Таня! Нет, я сегодня не хочу никуда идти. Да, пока.
1: Представляешь, эта девчонка мне уже ну так надоела! Она постоянно меня приглашает в воскресную школу, а я туда ну так не хочу идти. А теперь я ей говорю, не хочу. Она,
3: правильно, Веревочкин, не ходи туда, лучше в футбол иди играть.
0: То-то, так что, идем играть в футбол?
3: Не хочу.
1: Ой, а чего это я сказал не хочу? Футбол-то я...
0: Ну ты же не хочуха, ты же теперь все не хочешь.
1: Как все? Вот футбол же я играть
0: Вот видишь! Ты не можешь сказать «хочу»!
1: Не могу! Чего ты смеешься? Что, теперь так всегда будет?
0: Ну, конечно, всегда! Ты же великий нехочуха!
2: Женя, будешь есть торт?
1: Да, не хочу! Ну и что, что я говорю не хочу? А я все равно пойду есть торт. Где торт? Мама, где торт?
2: Какой торт?
1: Как какой? Ты же говорила про торт только что.
2: Нет никакого торта. Ты, наверное, что-то перепутал.
1: Нет, я не хочу быть таким, не хочу.
2: Так что, торт идешь есть?
1: Да! Ой, пропала! Ура! Я больше и не хочуха!
2: Не хочуха?
1: Да, мам, ко мне приходил настоящий не хочуха!
2: Вот видишь, я же тебя предупреждала.
1: Да, мама, теперь я понимаю, что не очень-то хорошо быть великим не хочухой.
2: А что ты сделала, что он появился?
1: Я, по-моему, сказал, что я хочу стать не хочухой.
2: А как он исчез?
3: Тоже сказал, что не хочу быть нехочухой.
2: Вот видишь, Женя, как важно, что мы говорим.
1: Вижу.
2: Так что помни, что все, что ты говоришь, имеет большое значение.
1: Да, мама, теперь я буду помнить это всегда.

0: Женя, ты уже сделал уроки?
1: Нет, я не хочу.
0: А в комнате убрал?
1: Не хочу.
0: Иди кушать суп.
1: Не хочу я.
0: Что это за фокусы такие? Сколько я тебе говорила, что нельзя так постоянно говорить «не хочу».
1: Почему это нельзя?
0: Потому что станешь нехочухой.
1: Ну что? А я хочу стать нехочухой.

0: И хочу-ка
1: Ты кто?
0: Я? Как кто? Не хочу-ха.
1: Это тот, про которого мама говорила?
0: Ну да, тот.
1: Ух ты, а откуда ты взялся? И что ты здесь делаешь?
0: Ну как откуда? Ну ты ж сам захотел стать не хочу-хой. Вот я и пришел тебе помочь.
1: Классно, а что это такое быть не хочу-хой?
0: Ну, это когда ты на все будешь говорить «не хочу», а тебя все будут слушать и не будут больше приставать с просьбами.
1: Это значит, если мама скажет «собери игрушки», а я скажу «не хочу», то она не будет меня больше просить?
0: Ну, конечно, не будет. Мало того, она сама будет тебя хвалить за это.
1: Хвалить? И ругать не будет?
0: Не будет, конечно.
1: Вот это да! А давай я скорее хочу стать не хочухой.
0: Экель, мекель, брюха, стань как не хочуха. Ну что, как ты себя чувствуешь?
1: Классно.
0: Попробуем.
1: Чё?
0: Ну как чё? Ты ведь теперь у нас великий нехочуха.
1: А, да, давай.
2: Женя, тебе нужно выпить лекарство.
1: Не хочу.
2: Правильно, зачем оно тебе, хороший мальчик? А уроки ты сделал?
1: Нет, я не хочу.
2: Конечно, молодец.
1: Вот это да. Ой, не хочуха, теперь у меня начнется новая классная жизнь.
0: Начнется.
3: Привет, Таня. Нет, я сегодня не хочу никуда идти. Да, пока.
1: Представляешь, эта девчонка мне уже ну так надоела. Она постоянно меня приглашает в воскресную школу. А я туда ну так не хочу идти. А теперь я ей говорю, не хочу. Она,
3: правильно, Веревочкин, не ходи туда, лучше в футбол иди играть.
0: То-то. Так что, идем играть в футбол?
3: Не хочу.
1: Ой, а чего это я сказал не хочу? Футбол-то я...
0: Ну ты же не хочуха, ты же теперь все не хочешь.
1: Как все? Вот футбол же я играть
0: Вот видишь. Ты не можешь сказать хочу.
1: Не могу. Чего ты смеешься? Что, теперь так всегда будет?
0: Ну, конечно, всегда. Ты же великий не хочуха.
2: Женя, будешь есть торт?
1: Да, не хочу. Ну и что, что я говорю не хочу? А я все равно пойду есть торт. Где торт? Мама, где торт?
2: Какой торт?
1: Как какой? Ты же говорила про торт только что.
2: Нет никакого торта. Ты, наверное, что-то перепутал.
1: Нет, я не хочу быть таким, не хочу. Что это было?
2: Так что, торт идешь есть?
1: Да. Ой, пропало. Ура, я больше не хочуха.
2: Не хочуха?
1: Да, мам, ко мне приходил настоящий не хочуха.
2: Вот видишь, я же тебя предупреждала.
1: Да, мама, теперь я понимаю, что не очень-то хорошо быть великим нехочухой.
2: А что ты сделала, что он появился?
1: Я, по-моему, сказал, что я хочу стать нехочухой.
2: А как он исчез?
1: Я тоже сказал, что не хочу быть нехочухой.
2: Вот видишь, Женя, как важно, что мы говорим.
1: Вижу.
2: Так что помни, что все, что ты говоришь, имеет большое значение.
1: Да, мама, теперь я буду помнить это всегда.

0: Воспитанники детского христианского клуба «Тропинка» в городе Киеве приготовили для вас спектакль «Открытое сердце».
1: Саня, привет! Давно ждешь?
2: Да нет. Привет, Макс.
1: Ух ты, какая коробка красивая. А что в ней?
2: Подарок Лизе. Игра «Твистер». Помнишь, мы в такую играли на Новый год? Ничего лучше не смог придумать. Трудно девчонке подарок выбирать.
3: Это точно. Я тоже вчера полдня голову ломал.
2: Ну и что? Что ты ей купил?
3: Я вообще-то не покупал. Вернее, я купил это давно, перед концом света.
2: Перед каким концом света?
3: Ну, перед последним.
2: Что-то я не помню, чтобы был конец света.
3: Ну, в конце позапрошлого года. Не помнишь, что ли?
2: Ах, да, помню. Но, кажется, его отменили.
3: Не отменили, а перенесли.
2: Ой, и на когда? Только бы не на сегодня. Мы же на день рождения идем. А бабушка Лизы такой Наполеон печет.
3: Зря смеешься, Саня. Конец света точно будет, и к нему надо подготовиться.
2: Ладно, показывай свои подарки.
3: Вот фонарик, очень мощный, к нему запас батареек. Вот, еще свечи, спички, аптечка из необходимых лекарств. Шоколад, соль, не то что твой твистер.
2: Да, Макс, хороший подарочек. Лиза будет рада, а ее бабушка, ну, просто будет в восторге. Я думаю, ей достанется соль и спички.
3: Можешь смеяться сколько угодно. Пошли!

0: Саша, Максим, привет! Проходите!
1: Лиза, поздравляю тебя с днем рождения! Желаю тебе хорошо учиться, слушаться родителей, желаю здоровья. А чтобы тебе не было скучно, вот тебе подарок. Пусть у тебя в доме всегда будет весело.
0: Спасибо! Ух ты! Это твистер! Здорово! После угощения поиграем.
2: И я тоже поздравляю тебя, Лиза. Тоже желаю тебе всего самого лучшего. А подарок у меня очень полезный. А если вдруг будет конец света, надеюсь, он тебе поможет.
0: Спасибо, Максим. Ух, сколько батареек, свечи, спички.
2: Это все очень необходимые вещи.
1: Надеюсь, они тебе не понадобятся.
2: Кто знает, может и понадобится, да еще в ближайшее время.
0: Ты думаешь, что конец света будет скоро?
2: Говорят, что в Библии написано, что ждать совсем недолго.
1: Ну, вообще-то, Библия была написана очень давно.
2: Ну вот, значит, очень скоро.
0: Так, у меня сегодня день рождения. Не будем говорить о грустном. Тем более, что никто из нас Библию не читал и ничего конкретного сказать не может. Но хочу вас обрадовать. Я жду необыкновенную гостью и надеюсь, что она поможет нам разобраться во всем.

0: Лиза!
1: Здравствуй, Тропинка! Познакомься, это мои друзья Саша и Максим.
0: Привет, ребята!
2: Привет!
0: Лиза, я поздравляю тебя с днем рождения! И с самыми лучшими пожеланиями дарю тебе подарок.
1: О, это Библия! Спасибо тебе, Тропиночка!
3: Отлично! Теперь мы во всем разберемся!
0: А что, у тебя есть вопросы, на которые ты надеешься найти ответы в Библии?
3: Да, и у меня, и у Максима.
1: Тропинка, мне кажется, что тебе надо нам помочь разобраться. Понимаешь, Максим думает, что следует хорошо подготовиться, потому что скоро будет конец света. Он мне даже подарки подарил особенные. Фонарик, свечки, спички. Он говорит, что даже в Библии написано о конце света. Ты ведь хорошо знаешь Библию. Помоги нам, пожалуйста.
0: В Библии и правда есть предупреждение для всех нас, что на землю придет Господь, и каждому из живших и живущих на земле придется встретиться с Богом лицом к лицу. Мы не можем знать, когда это будет и как. Застанут ли нас бедствия или нет? Но нам надо подготовиться.
3: Что, купить фонарики и свечки?
0: Думаю, что это не поможет. И вообще, важно не сохранить свою жизнь. Важно сохранить свое сердце.
4: Каким образом?
0: Надо доверить его Богу.
3: Как это? Мне кажется, что все, связанное с Богом, это большая тайна. Он невидим для нас, мы не можем с ним разговаривать, не знаем, чего он хочет от нас.
0: Давайте откроем Библию. Она состоит из многих книг, собранных воедино. Их писали люди, с которыми Бог разговаривал лично. Смотри, последняя книга Библии называется «Откровение», то есть «Открытие». Бог сам открыл людям то, что будет с этим миром, с нашей землей, с каждым из нас.
4: Ух ты! Если я прочту Откровение, то я все это узнаю?
0: Это очень сложная книга. Это пророчество. Тут много образов. И даже ученые-богословы не могут полностью расшифровать ее.
4: Ну, опять ничего не понятно.
0: Не обязательно все понимать умом. Можно понимать сердцем.
1: Объясни подробнее, пожалуйста.
0: Я хочу познакомить вас с одной маленькой девочкой и ее старшим братом. Надеюсь, их история поможет вам понять, что Бог не прячет от людей своего лица. И что даже маленькому ребенку Бог открывает свои тайны и показывает будущее.